чуть-чуть. Бер джаттини, бер фонди койн, бер юртин джуд, бер тари чуть, бер ходжини, бер футини гид.